0: Никита Филчев, мене слизай бе. Розмариста телова.
1: Яша бе Тодоре.
0: Анжела бе. Юлия Вучков, айде иде. Каракашев, хищни слизай дей. Севелина Гьорова.
1: Яша бе Тодоре.
0: Анжела бе.